неба и спокойства солане. Кроз загърляй усаната ме, где най-лепша музика спава, узеца е запалених трава. На ястоку судбонос не даме, где полюбци